может исполнить все, что ты захочешь.

страшные цифры. 7.03. Приветствую всех, кто каким-то чудом нашел в себе силы, чтобы проснуться. Тем более уверен, что у многих из вас ночка выдалась бессонной. Виной тому, разумеется, футбол, а если быть точнее, то чемпионат мира, его финал, который прошел буквально накануне, и который, ой, как затянулся. Вчера для меня еще и стал небольшим разочарованием, если честно. Но, тем не менее, друзья, доброе утро всем, кто, несмотря ни на что, снова с нами. Просыпаемся. Просыпаться будем, разумеется, под музыку, в том числе и новую. Кое-какие новинки у меня сегодня для вас припасены. Буду ими делиться, знакомить, обкатывать в прямом эфире. Но и старые хиты тоже, разумеется, никуда не делись. Маранди, Филат, Фикерас, Джиган, Нилет, Арткасти, Эва Макс, Оффенбах, Дуа Липа, группа Airfons, Эйфел 65, Ляпис Трубецкой и группа Кино ждут вас уже в самый ближайший час. Всем бодрости духа и хорошего настроения. Давайте начинать новый день вместе с вами.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

7:20 в Уральске. Ну а сейчас, друзья, пару слов о погоде за окном. Жара в конце прошлой недели взяла небольшой тайм-аут для того, чтобы, ну, во-первых, пощадить всех нас, ну и, конечно же, набраться сил для нового жаркого рывка. Уже сегодня, несмотря на тучи и даже возможный дождь, станет гораздо теплее. Прямо сейчас за окном 18 градусов. Днем синоптики обещают до плюс 27, ну и далее день ото дня будет становиться все жарче и жарче. Ближе к выходным и вовсе обещают страшные цифры, до плюс 36 градусов. Так что кондиционеры нам еще ой как пригодятся. Отличное время, чтобы выбираться на водоемы нашего города и области для летних игр ваших детей. Ну и, конечно же, время, чтобы запасаться теплом по полной. Ну а сейчас песня для тех героев, которые просыпаются раньше всех. Песня под названием «7 утра» в исполнении Софии Каревой и коллектива с прохладным названием «Coldstream».

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Twice и JP Cooper с песней под названием Jet Plane прозвучали на волнах Радио Кей. Друзья, на часах 7:34, и в эти минуты наверняка многие из вас строят планы на текущий день, обдумывают события, которые вам предстоят, строят маршрут своих передвижений по городу. Словом, строят планы. И даже не знают о том, что сегодня, 20 июля, на календаре праздник для тех, кто привык всегда просчитывать свои действия буквально на 3 шага вперед. Сегодня между нами.

Международный день шахмат. Игра с достаточно древней историей, зародилась она еще в Индии, аж в 6 веке нашей эры, с тех самых пор, разумеется, претерпела огромное количество изменений и в наши дни живет, здравствует и не дает покоя умам, гроссмейстерам и любителям шахмат по всему миру. Кстати, друзья, нам с вами в вопросе шахмат тоже есть чем, а точнее кем гордиться. Эти имена достаточно известны всем любителям шахмат. Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик, ну и вся сборная женская по шахматам, достаточно сильные игроки. Они буквально рвут мировые интеллектуальные подиумы, обыгрывая сильнейших гроссмейстеров планеты. Пожелаем девчонкам удачи, а всем, кто с нами, я желаю, чтобы ваши железные кони вас сегодня не подводили, а до своих рабочих мест вы смогли добраться без мата.

друзья, нет, это я не заблудился, эта песня так называется в исполнении белорусской группы «Ляпис Трубецкой», 7 часов 49 минут уральский, первый музыкальный час уже практически и ускользнул из наших с вами рук. Всем, кто в эти минуты направляется к своим рабочим и учебным местам, хотя у учеников вроде бы каникулы, но тем не менее, мало ли, какие-нибудь курсы у вас. Всем вам я желаю счастливой дороги, легкого дня, несмотря на то, что на календаре понедельник, многие считают, что день тяжелый, я с этим, разумеется, не согласен, ну, тяжелый он, наверное, только у тех, кто до полночи смотрел футбольный матч. Ну, а всем остальным я желаю легкого, продуктивного дня, полного хорошего настроения, бодрости, тепла, который нас сегодня ждет впереди. Прямо сейчас вас ждут композиции в исполнении Dua Lipa, группы Airphones и Eiffel 65. Утро на волнах радио OK только начинается, оставайтесь с нами, все самое интересное, как всегда, впереди.

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости.

0: Вот такая песня, что называется «О высоком», прозвучала в нашем эфире. Причем буквально Даня Милохин и группа «Мумитроль» с композицией «Башня» открыли очередной музыкальный час в нашем эфире. «Башню», конечно, не срывает, но звучит, на мой взгляд, вполне и вполне достойно. Доброе утро, друзья! Приветствую всех на волнах радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня, конечно же, понедельник, 20 июля, начало новой рабочей недели. И чтобы эту мысль немного скрасить, в нашем эфире звучит музыка специально для вас. Вань Дмитриенко, Анна Асти, Алекс Варен, Айова, Набу и парочку новинок наверняка в этом музыкальном часе мы с вами обязательно обкатаем. Ну а я напомню вам номер нашей студии 8-771-202-1006. Это номер, на который вы, друзья, можете присылать ваши музыкальные заявки, а также приветы и поздравления. Все сообщения бесплатны, принимаются через мессенджер WhatsApp. Музыкальные заявки я стараюсь исполнять как можно скорее. Ну а для ваших приветов и поздравлений у нас в эфире выделено специальное время, 9 часов и 30 минут, и даже целая рубрика, которая называется «Кто сегодня молодец?». Так что свои теплые пожелания вы можете присылать прямо сейчас, а прозвучат они, как всегда, в свое время. Ну что ж, друзья, всем замечательного настроения, легкого понедельника. Я надеюсь, вы уже достаточно раскачались после, возможно, бессонной ночи, которую провели за просмотром футбольного противостояния. Всем вам классного настроения. Слушаем песню с древнеримским буквально названием. Вань Дмитриенко с композицией «Венера, Юпитер» звучит в нашем эфире прямо сейчас.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди по

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Ошибки. Ну что ж, друзья, пока вся сознательная часть населения нашего города и всей нашей огромной страны отправляется по своим важным рабочим делам, а Настя, как всегда, спешит по барам. Ну что ж, пожелаем ей в этом удачи. На что только не идут люди ради того, чтобы привлечь к себе внимание и обрести славу, порой даже на самые безумные поступки. Полицейские из провинции Сычуань, что находится в Китае, задержали молодого 23-летнего блогера, который решил заработать дополнительную порцию популярности. Мужчина, известный как Рен, взял да и сиганул с парашютом с крыши высотного жилого дома. И если Рен наверняка казался самому себе невероятно крутым в этот момент, то представители власти эту самую крутизну не оценили. Блогера обвинили в нарушении общественного порядка и создании угрозы для окружающих. Кроме того, стало известно, что хотя Рен позиционировал себя как инструктора по парашютному спорту, никакой лицензии на этот вид деятельности у него не имелось. Мужчину отправили под административный арест сроком аж на 15 суток. А его аккаунта с 60 тысячами подписчиков, что, кстати, совершенно не густо, даже по меркам нашего города, тут же заблокировали. Многие люди не только осудили действия блогера, но и остались недовольны слишком мягким наказанием. Подобные опасные трюки не должны становиться примерами для молодого поколения и других охотников за лайками. А я, честно говоря, друзья, вообще не понимал, когда люди стараются добиться популярности ради самой популярности. Ну, одно дело, когда ты актер или телеведущий, который красуется на экране буквально каждый день, и там действительно популярность, она становится таким, знаете ли, побочным эффектом, и сами звезды, они порой даже не всегда рады этому, потому что, ну, элементарно пройтись по улице, просто спокойно прогуляться, дойти до магазина становится просто невозможно. Так что, друзья, если у вас нет многомиллионного аккаунта в Инстаграм, то поздравьте сами себя с этим, в конце концов, вы свободный человек, и можете абсолютно беспрепятственно передвигаться по улицам нашего города, не таская при этом за собой огромную армию фанатов.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ақша – деньги. Ақша түсті – деньги поступили. Или деньги пришли. Ақша – деньги. Түсті – поступили. Ақша түсті. Ақша – деньги. Түсті – поступили. Ақша түсті.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30 игра для настоящих меломанов «Керамеры». Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.32 в Уральске прозвучал до боли знакомый джингл, а значит, пришло время очередного тура нашей ежедневной игры, которая называется «Керамеры», и в которой мы вместе с моими коллегами загадываем вам музыкальные загадки, а вы, друзья, эти самые загадки разгадываете в борьбе за главный приз этого месяца. Я напомню, что по итогам июля мы разыгрываем путевку на романтическое свидание в гончарную школу-студию «Творец», в которой вы вместе со своей второй половинкой сможете провести время в романтической атмосфере и не только с удовольствием, но еще и с пользой, смастерив собственными руками под присмотром опытных гончаров настоящий шедевр из глины, который, я надеюсь, вам дадут забрать с собой, который вы впоследствии сможете мало того, что поставить на самое видное место в вашей квартире, на самую красивую полочку, так еще и передавать из поколения в поколение, так что будет у вас собственная ваза династии вашей фамилии, которая станет настоящей семейной реликвией. Все это великолепие, я напомню, достанется участнику, который на протяжении месяца июля одержит наибольшее количество побед в нашей игре. Все имена победителей мы внимательно записываем, фиксируем, и уже в первых числах августа обязательно подведем итоги и назовем имя победителя. Правила нашей игры также очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент достаточно популярной композиции, которую я специально для вас накануне подготовил и развернул в обратном направлении шиворот на выворот, чтобы вас немного запутать. Ваша задача очень проста. Вам нужно разгадать эту песню и дозвониться ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Очень важно дозвониться именно по сотовой связи, потому что звонки через WhatsApp, как правило, не проходят, поэтому даже не пытайтесь. Сразу звоните просто по телефону. Нужно дозвониться и, конечно же, назвать название песни. Это и меня прежде всего интересует. Если сможете напеть, то напойте. Если знаете только исполнителей, я вам буду стараться всячески подсказывать. Так что, друзья, не бойтесь. За неправильные ответы мы ничего не отбираем. Смело звоните, но только после того, как услышите музыкальную загадку, которая звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Вот так вот, друзья, что вы думали? Сегодня понедельник, поэтому песенка в нашем эфире достаточно простая, но вспомните ли вы ее название? Это, конечно же, большой вопрос. Если мысль в вашей голове уже промелькнула, немедленно берите в руки ваш мобильный телефон.

0: телефон и звоните по номеру 8-771-202-1006 для того, чтобы громко заявить о себе, представиться и попробовать назвать ваш вариант ответа. Ну и, конечно же, включиться в нашу борьбу. Тем более, что звонок у нас уже есть, я его принял. И здравствуйте!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро, Аслан! Как ваши дела?
1: Спасибо, потихоньку.
0: Расскажите, как ночь прошла? Бессонно, признавайтесь. Футбол смотрели?
1: Ой, смотрел, скучно.
0: Очень скучно. Два часа вот так вот по полю бегать за то, чтобы один мячик забить на фоне того, что происходило днем ранее, когда Франция играла.
1: Да.
0: Вот там был экшен. Ну что же, я вас поздравляю, во-первых, с тем, что вы дозвонились. Ну а сможете ли вы назвать правильный ответ? Это, конечно, пока вопрос.
1: Ну, мне кажется, это Флорида, Уисл.
0: Ну, это абсолютно точный и исчерпывающий ответ с вашей стороны. Именно так называется песенка. И весело посвистывая, она и поется. Ну что же, Аслан, с очередной победой вас. Как начался понедельник?
1: Хорошо, спасибо.
0: Нормально. Выспались?
1: Отлично. Поспал 4 часа.
0: Вот сейчас. Я, честно говоря, не очень, но благодаря музыке, конечно же, бодрость появилась. Поздравляю вас с очередной победой. Спасибо. Ну а сейчас с вас привет и поздравления.
1: Всем хорошей недели, чтобы у всех неделя прошла хорошо, легко, плодотворно. Всем привет слушателям Радио Кей. Всем самого наилучшего.
0: Спасибо вам огромное. Ваше имя я уже записал в нашу турнирную таблицу. Ну и вам, конечно же, хорошего дня и начала новой рабочей недели. Пусть она тоже будет весьма и весьма успешной.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: Вот так вот. Очень просто разгадывалась песенка. Все потому, что понедельник, друзья. В понедельник обычно сложные песни я не загадываю. Да и как часто говорит наш постоянный слушатель Михаил Великий, ну, это слишком просто. Ну, для кого-то просто, а для кого-то, например, для меня, не очень-то и просто. Я бы, наверное, эту песню отгадал, а вот вспомнил бы ее название или нет, это, конечно же, большой вопрос. Напоминаю, что по итогам месяца мы разыгрываем главный приз. Это путь в гончарную школу-студию «Творец», в которой вы со своей второй половинкой сможете провести романтическое свидание. Если не дозвонились сегодня, звоните либо сегодня в 18:30, игра состоится на казахском языке, либо завтра, опять же, в 8:30 с утра пораньше. Новая музыкальная загадка будет вас ждать. Так что, друзья, всем вам удачи и новых достижений. Ну а прямо сейчас песня под названием «Whistle» в исполнении коллектива, носящего название «Флорида», звучит для всех, кто настроен на нашу волну.

композиции под названием «Whistle» прозвучала на волнах Радио Кей, песня, которая принесла победу нашему дорогому слушателю Аслану. 8 часов 41 минута в Уральске. Ну что ж, друзья, наконец-то прилетела ко мне в студию музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Макжан, которого, кстати, давно не было слышно. Для всех жителей города Уральска и слушателей Радио Кей, Макжан хочет поставить песню под названием «Потому что я влюблен». Песня в исполнении Шамиля Кашешева. Ну что же, давайте для всех, кто влюблен, кто испытывает это светлое чувство, и для самого Макжана услышим эту песню в очередной раз, и я думаю, что всем вам она очень-очень понравится.

Композиция под названием Slow Down прозвучала в нашем эфире 8.50 в Уральске. Ну что, друзья, вот и еще один музыкальный час стремительно завершается. Это, к счастью, не повод для того, чтобы прощаться. Впереди еще целый час общения с вами. Композиция в исполнении нашей с вами соотечественницы, певицы, носящей достаточно экзотическое название Дарик Уоррен, и песни под названием Пуэрто прозвучит для вас далее. Ну и, конечно же, поставит жирную точку в этом музыкальном отрезке Айова и ремикс на песню группы Бонни. Я с вами на этом не прощаюсь. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

Вот такая легкая, я бы даже сказал, невесомая композиция под названием «Happy» прозвучала на волнах Радио Кей в исполнении Фаррелла Уильямса. Приветствую всех, кто в эти минуты настроен на нашу волну. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня понедельник, 20 июля, 20 градусов тепла за окном. Днем обещает до плюс 27. А я обещаю вам, что уже в этом часе вас ждет новая порция музыки, которая не позволит вам заскучать. Диджей Тиесто, Жамин, Майя Мишель, Мари Краймбери, Андрей Звонкий, Тедди Свимс, а также Пинк прозвучат для вас уже совсем скоро. 8-771-202-1006 – неизменный номер нашей студии, на который я все так же принимаю ваши музыкальные заявки через мессенджер WhatsApp, ну и, конечно же, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?», которая выйдет в эфир уже совсем скоро, менее чем через полчаса, ровно в 9:30. Ваши теплые пожелания будут озвучены, так что если у кого-то из ваших знакомых, близких, друзей есть поводы для поздравлений, обязательно присылайте ваши теплые пожелания прямо ко мне в студию.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Моя Мишель с песней «Ветер меняет направление» прозвучала в нашем эфире. И действительно, друзья, ветер изменит свое направление в самое ближайшее время. Уже к концу текущей недели синоптики обещают нам небывалую жару до плюс 36 градусов. Видимо, та самая жара, которая недавно царила в Европе, немножечко коснется и нас с вами тоже. Ну что же, друзья, копить деньги — затея крайне полезная. Казалось бы, положил монеточку в копилку, и хорошо, завтра еще одну, и еще лучше, а через год у тебя уже накопилось несколько тысяч неучтенных тенге, которые можно потратить с пользой и удовольствием. Но что, если покупка, на которую вы копите, имеет куда большую цену? Город Ракира в Колумбии уже давно известен своими гончарными традициями. И дабы заявить о себе на весь мир, а заодно и привлечь туристов, местные мастера создали самую большую в мире свинью-копилку. Построена она из глины, бетона и стальных конструкций. Копилка настолько велика, что все желающие могут найти внутрь этой необычной скульптуры, где находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Как и положено, у свиньи-копилки имеется прорезь для монет, и любой человек может опустить туда денежку. Все собранные таким образом средства будут направлены в приют для животных. Создатели проекта надеются, что копилка поможет привлечь туристов и познакомить мир с культурным наследием города Ракира. Кстати, представителей книги рекордов Гиннесса свинка уже привлекла. Ее официально признали самой большой копилкой в мире. Ну что же, вот это я понимаю масштаб. С помощью такой копилки можно накопить не только на какую-нибудь безделушку или даже новый смартфон, но и на персональный остров где-нибудь посреди Тихого океана. Правда, время, которое понадобится, чтобы эта копилка наконец заполнилась до предела, понадобится ой как немало. Ну что же, продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Андрей Звонкий и Асия с песней «Лети». Ну и, друзья, уже буквально считанные минуты остаются до нашей ежедневной регулярной рубрики «Привет, поздравления, кто сегодня молодец». Ваши сообщения я прекращаю их прием, поскольку понадобится несколько минут для того, чтобы свести все воедино и уже буквально через 5 минут озвучить все ваши теплые пожелания в нашем эфире.

0: cat's out of the bag.
1: Радиорубка.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: 9.31 в Уральске. Люди уже пишут на WhatsApp с вопросом о том, ну когда же приветы и поздравления. А вот и пришло время, друзья, время озвучить те самые теплые пожелания, которые вы успели прислать на номер нашей студии 8-771-202-1006. Татьяна хочет сказать огромное спасибо семейному ветеринару Ольге, которая в субботу поздно вечером приняла нас, буквально спасла нашего любимого пса Рекса. У вас золотые руки и доброе сердце. Здоровья вам, пишет Татьяна. Привет, Радио ОК, пишет нам слушательница, которую зовут Амина. Хочу поздравить свою любимую бабушку Куляш с юбилеем. Ей сегодня исполнилось 80 лет. Наша дорогая, любимая бабуля, спасибо тебе за твое тепло и мудрость. Главное, не болей. Мы тебя очень любим, твои внуки и правнуки. Олег и Светлана хотят поздравить своих родителей Николая и Ольгу с серебряной свадьбой. 25 лет вместе. Вы для нас главный пример того, как нужно беречь, уважать и любить друг друга сквозь года. Желаем вам крепкого здоровья и еще много-много счастливых совместных лет. Ваши дети. Дастан хочет пожелать отличного завершения рабочего дня. Пусть вечер принесет приятную прохладу, долгожданные встречи с друзьями или уютный семейный отдых дома. Улыбайтесь чаще, не нервничайте в пробках и берегите друг друга. Вот такое теплое пожелание прислал нам наш дорогой слушатель. Но и это еще не все, друзья. Сегодня, 20 июля, среди огромного количества сотрудников нашей компании нашлась одна единственная именинница. Сегодня день рождения празднует оператор множительной техники Альянова Татьяна Анатольевна. Татьяна Анатольевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам легкой и приятной работы, яркой улыбки, теплых слов в ваш адрес, которые вы сегодня будете слышать, приятных подарочков от ваших друзей, коллег, родных и всего самого теплого, яркого и светлого, что только можно пожелать. С днем рождения вас! Вот такие вот сообщения, друзья, сегодня были озвучены мною с вашей подачи, с ваших сообщений, которые вы прислали к этой минуте прямо ко мне в студию. Ну а нашу музыкальную программу продолжает еще одна замечательная композиция. Исполняет ее Райм и Мирамбек Басыбаев. Слушаем вместе, наслаждаемся и движемся далее.

Рухты бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Алекс Ворон с композицией «Passenger» прозвучал на волнах радио Кей 9.50 в Уральске. Третий музыкальный час подходит к своему завершению, и все, что мне осталось к этой минуте, так это рассказать вам о тех событиях, которые случились в этот самый день, 20 июля, в далекие-далекие годы. В далеком 1877 году во Франции был изобретен такой замечательный предмет, который назывался проксиноскоп. Это такой предшественник кинопроектора. И, кстати, с его помощью был создан первый в мире мультипликационный фильм. Ну что ж, на сегодняшний день, конечно, уже мультипликация — это целая индустрия. И, кстати говоря, мультфильмы, вопреки расхожему мнению, существуют не только для детей, но и для самых разных слоев населения, возрастов. Есть даже такие мультфильмы, которые детям даже смотреть, в общем-то, и не рекомендуется. В 1969 году состоялась первая в мире пилотируемая посадка на Луну в рамках миссии «Аполлон-11». Первым человеком, ступившим на поверхность Луны, стал американский астронавт Нил Армстронг. Он произнес популярную и всемирно известную фразу о том, что это был маленький шаг для одного человека и огромный шажок для всего человечества. Кстати, эту фразу до сих пор используют как символ великих открытий. В 1924 году в городе Париже была основана Международная шахматная федерация. Я же вам говорил уже о том, что сегодня празднуется Международный день шахмат. Вот именно к этому событию этот праздник и был приурочен. В 1940 году американский музыкальный журнал Billboard опубликовал первый список самых популярных песен. Дебютный чарт состоял аж из 10 позиций, а историческое первое место заняла композиция «I'll Never Smile Again» в исполнении оркестра Томми Дорси с вокалом начинающего еще тогда певца Фрэнка Синатры. В 1947 году родился Мейрбек Молдабеков, советский и казахстанский ученый в области механики и машиноведения. А также день рождения сегодня празднует Сергей Погосян, казахстанский актер театра и кино, телеведущий. Лично я на всю жизнь запомню Сергея Погосяна как ведущего телеигры ТВ Бинго. Еще будучи школьником, я покупал эти билетики, сидел возле телевизора, зачеркивал цифры и, знаете, друзья, ни разу ничего не выиграл. Вот прям вот даже хотя бы утешительный приз, нет, все мимо всегда было. Вот такой вот я везучий. Ну что ж, друзья, на этом, пожалуй, будем закругляться, завершать нашу музыкальную программу. Впереди вас ждет композиция в исполнении Тедди Свимса. Также, друзья, я надеюсь, вы обратили внимание, что в нашем эфире теперь довольно регулярно звучат новостные выпуски, так что оставайтесь с нами, оставайтесь в курсе событий нашей страны и мира. Ну и, конечно же, слушайте только хорошую музыку. Всем вам отличного продолжения дня, замечательного понедельника. Пусть он будет легким, приятным. Пусть он станет началом каких-нибудь больших и приятных событий в вашей жизни. Ну и, конечно же, настраивайтесь на нашу волну завтра утром ровно в 7.00. Я снова начну наше музыкальное движение и приготовлю для вас снова что-нибудь интересное. Ну а сейчас композиция под названием «The Doors» в исполнении Тедди Свимса звучит специально для вас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл — это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК.

свете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях.

0: чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал. Мама не в курсе. Все в курсе, кроме нее.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте. В прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. Казахстан и Грузия намерены упростить международные грузоперевозки. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана. С 22 июля разрешения на перевозки между двумя странами начнут оформлять в электронном формате через систему e-Permit. Это позволит ускорить оформление документов. Кроме того, в этом году перевозчикам дополнительно выделят 6 тысяч разрешений. В национальной компании «Казахстан Теміржолы» назначен новый руководитель. Председателем правления КТЖ стал Ельжас Отыншиев. Ранее он занимал руководящую должность в фонде «Самрук Казна», где отвечал за стратегию управления активами. С 2024 года также входил в состав совета директоров КТЖ. В Казахстане планируют полностью оцифровать трудовой путь медицинских работников. Согласно проекту Минздрава, данные об обучении, трудовой деятельности, повышении квалификации и профессиональном развитии специалистов будут собраны в единой цифровой системе. Это позволит точнее прогнозировать потребность в медицинских кадрах и эффективнее решить проблему их дефицита. Документ вынесен на общественное обсуждение до 3 августа. В Западно-Казахстанской области жителя приговорили к 6 месяцам лишения свободы за управление мотоциклом в нетрезвом состоянии. По данным областного суда, инцидент произошел в селе Сайхин Букьердинского района. Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортом на 7 лет, однако, несмотря на запрет, вновь сел за руль. По решению суда его также пожизненно лишили водительских прав, приговор вступил в законную силу. Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу 2026 года. В финале, который прошел в Нью-Йорке, испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1-0. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Таким образом, Испания во второй раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. Впервые испанская сборная стала чемпионом в 2010 году. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Радио «Окей» – место не для группы.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте. В прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане начался сбор урожая. К уборке зерновых приступили и аграрии Западно-Казахстанской области. По данным Министерства сельского хозяйства, по стране уже собрано более 600 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность превысила 20% с гектара. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Для проведения полевых работ планируется выделить 400 тысяч тонн льготного дизельного топлива. В Сырымском районе Западно-Казахстанской области запустили новый инвестиционный проект стоимостью 1 миллиард тенге. В селе Жымпыйты на республиканской трассе заработала новая станция по заправке автомобилей сжатым природным газом. По словам пресс-службы акима Западно-Казахстанской области, мощность объекта составляет до 21 миллиона кубометров газа в год. На территории комплекса также предусмотрены объекты придорожного сервиса. Благодаря реализации проекта работой обеспечены 14 местных жителей. В Уральске в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону продолжается реконструкция тепломагистрали ТМ-7. На время проведения работ в городе изменена система движения транспорта. С 19 июля и до 26 июля включительно закрыт перекресток улиц Жубана Молдогалиева и Мухита Жунысова. Кроме того, проезд ограничен по улице Молдогалиева от Курмангаза до Жунисова. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и учитывать временные ограничения при планировании поездок. С сентября 2026 года казахстанцы смогут передать частным управляющим компаниям до 100% своих пенсионных накоплений. Ранее разрешалось передавать не более половины активов. Как сообщили в Минтруда, с 2027 года государство не будет компенсировать инфляционные потери тем, кто выбрал частное управление. При этом управляющие компании обязаны покрывать возможные убытки за счет собственного капитала. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ақша – деньги. Ақша түсті. Деньги поступили. Или деньги пришли. Ақша – деньги. Түсті – поступили. Ақша түсті. Ақша – деньги. Түсті – поступили. Ақша түсті.
0: Учим казахский язык легко.
2: Нет, не надо.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Здравствуйте, в прямом эфире новости. У микрофона Гульназ Кабдуллина. В Казахстане выросло производство сыра и творога. За январь-май этого года в стране произвели более 25 тысяч тонн продукции. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличился и экспорт. Казахстанская продукция поставляется в Россию, Кыргызстан, Армению и другие страны. При этом импорт сыра и творога сократился более чем на 9%. По данным Бюро национальной статистики, в июне средняя стоимость творога составила около 2,5 тысяч тенге за килограмм. В Казахстане 22 июля временно приостановят теле- и радиовещание. Ограничения будут действовать по всей стране с 3 часов ночи до 5 вечера. Причина проведения плановых профилактических работ на сетях спутникового, цифрового и аналогового вещания. Как сообщили в Казтелерадио, технические работы необходимы для обеспечения стабильной работы теле- и радиосетей. В Казахстане заработала система единого QR-кода. Теперь жители страны могут оплачивать товары и услуги через мобильное приложение любого банка в торговых точках, подключенных к системе. По данным Национального банка, платформа с прошлого года работала в тестовом режиме. Для использования единого QR пользователям необходимо обновить мобильное приложение своего банка и активировать соответствующую функцию. В Казахстане работников и работодателей планируют уведомлять о необходимости прохождения скрининга. Соответствующий проект приказа разработало Министерство здравоохранения. Нововведение призвано обеспечить своевременное прохождение обязательных обследований. Работодатели, в свою очередь, должны будут отпускать сотрудников на скрининг в рабочее время с сохранением должности и средней заработной платы. Проект документа вынесен на общественное обсуждение до 22 июля текущего года. В Уральске в связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону продолжается реконструкция тепломагистрали ТМ-7. На время проведения работ в городе изменена схема движения транспорта. С 19 июля до 26 июля включительно закрыт перекресток улиц Жубана Молдагалиева и Мухита Жунисова. Кроме того, проезд ограничен на улице Молдагалиева от Курмангазе до Жунисова. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда и учитывать временные ограничения. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
3: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне оңырау шал.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК.
3: ОК радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.
4: Оп-май, оп-май.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Поставь дела на паузу.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Средний человек за всю жизнь выпивает около 60 тысяч литров воды.
0: Между прочим. Радио «Окей». Места не для грудей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

впрочем. В 1920-х годах женщины в нескольких городах Соединенных Штатов Америки организовали антифлирт-клубы, чтобы защищать молодых девушек, получавших нежелательное внимание со стороны мужчин. Между прочим.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенем жюри, жили где? Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте твоего сердца.
4: О, қарындас, қалғалай.
3: Әргезде.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио «Окей» – место не для грузин.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК на частоте

0: каждый день карусели. Юга метели, метели. Праздник веселья. Дни и недели, недели. Верю, не верю,
1: верю, не верю.
0: Ты снова за дверью,
1: снова за дверью.
0: Начнем с истерик,
1: начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место нет

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: звезде.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.